0: Вас что, стажирует, вас отстажируют, и вы будете начальником потом
1: слышать. Армянин там ждет.
0: Все, ждет
1: армянин. Дай Бог
0: здоровья.
1: Удачи, удачи, Николай. Всего доброго.
0: Это Ирочка, смотри, стажирует вас отстажируют, и вы будете начальником потом слышать.
2: Все, все.